клатче, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

0: шаг в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
2: мимо домов,
1: по мостовым,
2: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
2: по
0: мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь по...

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

до середины время делать выводы и хотя бы изредка.

Second baby mom, what's up?

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

С памяти. Я первый раз хорошо выспался сегодня, просыпался среди ночи, но потом понял, что сон не уходит меня. Можно было смело вешать на доску подсчета. Под конец дня я уже сидел.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включает. Потом я умываюсь, хоть и ужасно лень. И походу вспоминаю, какой сегодня

Свобода у меня платили давно. И не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

лагеря ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да, врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.

теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне.

Все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала.
1: Все как мы любим,
0: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
0: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
0: И все должно быть нормально, пока за окном она.
2: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
3: Это алхимия.

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. OG, нега.

Совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

чувствовали со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты...

Вот это да. Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно поспал.

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселый. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь полю.

Blankat Production, Lingua. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: С ними все ясно. Давай уже, пора.
1: Нет, они живы, они успеют.
2: Зима рекать снегула, масса. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

не лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включит.

0: раны раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок. Классика раскрывает фаст, я не засыпаю.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: И пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк.
2: Поставь чайник на плиту.
1: При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

Ищи. Новости из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу, у меня режим. По ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
0: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

нужен. Меня многие не любят, но не подают вида. Странные люди, все равно это очевидно. И я не понимаю, по какой причине. Я всегда на связи, тупо возьми и набери мне. Но они появляются только когда им нужно. Просят респекта, который якобы заслуживаю. А я отзывчивый, я не могу отказать, подрываю.

той же плоскости. На конце бойца. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

Дели руки, ноги вроде целы. Со временем, как на собаке, заживают раны. Некоторые конкуренты осели в недоумении. В голове сами собой рождаются коварные планы. Не на того напали парни, ошибочки.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.
0: И очень

0: поезда по району колесе.
1: Забери нигер, сходу в путь не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: И пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук. Так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.

0: дома. Дома.
1: В конечном итоге

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, умнее всех?

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

был у меня очень давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

вчера ходил и с собаками, и в бригаде Василинова. А режим, чем еще вы мне можете выразить?

0: вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.
1: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.

Грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

Thank you.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я в 2 икса, плюс ты, а

ласково доставлен сотрудник милиции, обиженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли, бухали.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

знаю о тебе все, ты понял, Алёша? Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше

середины.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь недаром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я рву в 2 икса, плюс ты, а

Кировского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли, бухали во

стоят дела здесь, за Москворечье.

то ж тупим, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. По FM ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Зима ракетсны губа, масса си. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и рыбчина.

0: 250 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи нормальные, скажи. Даже греки, психи, всем постам.
1: Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про...

0: Почему?
1: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать хоть чуть-чуть. С вашими тусовками я совсем не могу заснуть.
0: Хорошо, сейчас позвоню, скажу, чтоб не приезжала. Завтра едем на студию, ты обещала.
1: А мама не может съездить? У нас похоже.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям. Я не палю цифры,

Но он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

0: сегодня.
1: Скоро на местность, все как мы любим.
2: Его окрестность, альбом совместно. Басты и гуд.
3: Спроси у соседа.
2: Да.
1: Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10, здесь мы.
3: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
1: Поехали.
3: Вася, да.

идет раненый лев. Его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: Неудачник, но он жив. Надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет.

такой красивый. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

музыка. Трек был грустный, я глаза опускал. Дым был вкусный, потихо вникал. Что быть хочу с ней,

мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселый. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: Йо-йо.
1: Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Thank you.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет

0: все.
1: Старинки застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

0: you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

Ну, Яман, Вагуан, Оригинал. I'd like a rock one.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто его, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

практически то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про...

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь.

0: маршрут на карте. Я следую ему, как и тогда на старте.
1: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо.
2: Я заберу этот бит, меня зацепил

0: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.
1: Вы бы видели, как раньше вел себя.

0: Пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько поставил.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепит.

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Эти трамвайные пути. Эти.

0: бутылка пива и твои уши для этого речитатива.
1: Mm-hmm.

Эти трамвайные пути. Эти.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись. А то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе

Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера.

0: так в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов,
0: мимо домов,
1: по мостовым,
0: по мостовым.
1: Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
3: Зна.

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. С

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман, уверен,

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Cut Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: внутри уже дисбаланс нести. Но я говорю, то, что написал, это хорошо, значит, он все-таки уже принимает, что ему здесь придется побыть.
1: Его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают

Я найду ее тень среди теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И не важно кому, я хочу, чтобы

0: наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за руку с ней.

спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, чтобы...

0: ZM, Люк Гэнг, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон,

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Что ж тут дым, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним. Главное, не усни. ПФМ ничего, кроме хусни. Я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по кругу.

0: Classic goof.
1: Как слышно? 2017
2: ЛСС Москва.
3: Москва.

0: down, I'm far and it's too far. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрасти дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

0: А. Ва. З. М.
1: Едем дальше.

Доброе утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и что-то там щелкнуло.

полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

исторический, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Но не важно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вальяжно.

0: Ну верно.
1: Да они, все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, G.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: What's us two guys doing?
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении?
3: Let's get out of here.
1: Надо выбираться отсюда. Я там...

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселый. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Эти трамвайные пути. Эти.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение, и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе

сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

0: Можешь завтра.
1: А где все вот эти...

Мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник.

0: тайны раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика. Раскрывает фаст, я не засыпаю.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе

решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

продолжает путь. Походу хватит, Лёхе столько хапати. Расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать. Легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово. На двоих по дэхе, трёха бэха и Илюхи пятихат сверху. Эхо, проехали, по яхте с доспехов. Похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха. Земля пухом, мы храним в сердцах тех,

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

Все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.

0: ZM, Люк Гэнг, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.